0: Чего?
1: Так звучит радио Накопило. Так звучит радио Накопило.
2: Да, да.
1: Итак, звучит радио Накопило.